Готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

Let's open it. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

0: стол. Леха, давай к нам постол.
1: Наливаю.
0: Мы тут думаем, сочиняя спасгласные.